0: Кончатый!
1: Степаныч, за мной! Паспорт, документы на скот. Мотор глушим, из машины выходим.